Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: До свидания, порт!

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: я просто умру.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Старый знакомый.
1: Радио Z. За правду. Радио Z.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 18 июля, в регионе преимущественно малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: я тоже искренне люблю.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Простой солдат, советский парень, из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень, из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень, из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.
0: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 18 июля, в регионе преимущественно малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Никто воевать не умел, никто помирать не хотел, никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок, на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин — это хриплое вперед. А дорога на Берлин — это прерванный полет.

никак, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: не хотел.
0: Никто. А когда началось

0: рожденье, сирота, у победы 100 отцов пораженье, сирота.
1: Радио Z.

0: с тобой за росинки на траве, ради жизни на земле.
1: За любимых, за матерей и за счастье своих детей погибали

Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти.

0: И мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
0: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 18 июля, в регионе преимущественно малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги,

0: Радио Z.
1: Скажи мне, скажи нет, серьезно, не поздно. Скажи нет, мне тогда, как будто не было любви и не надо.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Этот город связан с первыми шагами русского военно-морского флота, с борьбой России за безопасность южных границ, за выход к Азовскому и Черному морям. Таганрог.
2: 27 июля 1696 года Петр I с соратниками отправился на лодках в Азовское море, чтобы выбрать место для гавани. Экспедиция прибыла к высокому пустынному мысу Таганрогу. Именно здесь, 12 сентября 1698 года, было решено соорудить гавань для первого в истории России регулярного военно-морского флота. Эту дату принято считать официальным днем основания города.
1: Но уже через 13 лет город был полностью разрушен. После заключения Прутского мирного договора Россия обязалась возвратить Турции город Азов и разрушить Таганрог, а также не содержать военный флот на Азовском море.
2: Об этом трагическом решении царь сообщал руководителю обороны при Азове Апраксину так.
3: «Как не свою рукою пишу, нужно турок удовлетворить, Таганрог разорить как можно шире, однако же не портя фундамента, ибо, может быть, Бог иначе совершит».
2: Распоряжение Петра было исполнено, и в начале февраля 1712 года русские войска покинули разрушенный город.
1: Восстановление случилось только в ходе следующей русско-турецкой войны.
2: Летом 1855 года, во время Крымской войны, англо-французская эскадра подошла к Таганрогу. Парламентеры врага потребовали вывести из города все войска и сдать его без боя, угрожая в противном случае открыть массированный огонь. На размышление был дан один час.
1: Защитники ответили смелым отказом. «Русские не сдают своих городов. Таганрог – не крепость. Орудий у нас нет». Вы можете бомбардировать безнаказанно, не опасаясь получить в ответ хотя бы единый выстрел. Но таково ли призвание воина? Выходите на берег, мы померяемся силами, и если ваше возьмет, то мы ляжем до последнего, исполнив свой долг.
2: Немногочисленный русский гарнизон, фактически лишенный тяжелого вооружения, выстоял. Неприятелю пришлось отступить.
1: О начале Великой Отечественной войны таганрожцы узнали из выступления по радио Молотова. Это была неожиданная, страшная весть.
2: В июле 1941-го из рабочих был организован отряд самообороны и сформированы два батальона народного ополчения. Сотни людей шли в военкомат и записывались в ряды добровольцев.
1: Предприятия перешли на выпуск продукции военного назначения – артиллерийских снарядов, истребителей, мин и танковых запчастей.
2: В сентябре началась эвакуация городских учреждений. За 8 суток удалось вывести десятки эшелонов с оборудованием, материалами, техникой, людьми.
1: Немецкое командование придавало большое значение Таганрогу как важному стратегическому пункту, замыкавшему Азовское побережье по реке Миус. Во-первых, через него проходили железнодорожные линии, открывавшие путь и на Ростов, и на Донбасс. Во-вторых, в Таганроге находился аэродром, позволявший принимать легкие истребители и средние бомбардировщики.
2: 8 октября 1941-го немцы заняли Мариуполь. С этого дня Таганрог стал прифронтовым. Фашисты подтянули городу крупные силы – отборные танковые и мотодивизии.
1: Силы были слишком неравны. Утром 17 октября город был захвачен фашистами. Гестапо и жандармерия прочесывали улицы, дома в поисках красноармейцев. Всех, кто помогал защитникам Родины укрыться, расстреливали на месте.
2: Город перешел на немецкое время, на час назад. Открывались кафе, рестораны, театр, казино, куда разрешалось входить только солдатам вермахта. Даже скамейки в городском парке были с надписью «Только для немцев».
1: Осенью 1941 года фашисты собрали на одной из площадей более 1500 евреев. Было сказано, что их переселят в безопасное место. С собой нужно было взять документы, деньги, ценности и ручной багаж. Люди догадывались, каким трагическим может быть результат, но в глубине души каждого тлела искорка надежды.
2: Всех, кто пришел на площадь в этот день, расстреляли в Петрушинской балке или балке смерти, как окрестили ее таганрожцы. Там же были расстреляны военнопленные и партизаны, коммунисты и комсомольцы, больные и инвалиды.
1: За время оккупации в Петрушинской балке было убито 7000 таганрожцев. 1500 из них были детьми.
2: В Таганроге действовала подпольная организация. В ней состояло более 500 молодых комсомольцев. Они вели постоянную агитационную работу, уничтожали карателей и предателей, нарушали связь, выпускали и расклеивали листовки и прокламации. В начале 43-го предатели выдали нескольких участников подполья. Начались массовые аресты, пытки, казни.
1: Освобождение Таганрога напрямую зависело от сражения на Курской дуге, после которого началось наступление войск Южного фронта под командованием генерала Толбухина. Основной целью был прорыв Миус-фронта, мощной линии обороны, которая проходила по правому берегу реки Миус.
2: Для штурма была сформирована ударная группа из танкового и кавалерийского корпусов. Уже в ночь 27 на 28 августа в Таганрог вошли партизаны, а утром 30 августа в город ворвались бойцы стрелковых дивизий. С воздуха их поддерживала авиация. Таганрог снова стал нашим. Вечером в Москве был дан салют войскам-освободителям Таганрога.
4: Говорит Москва. Войска Южного фронта в результате ожесточенных боев разгромили таганрогскую группировку немцев и сегодня, 30 августа, овладели городом Таганрог.
1: Это был незабываемый день. Необыкновенная радость охватила всех. 682 дня оккупации завершились.
2: Немцы разрушили и сожгли в городе почти все промышленные предприятия, школы, больницы, жилые дома. Население Таганрога сократилось в два раза.
1: После войны быстрыми темпами началось восстановление. Кроме промышленных предприятий, были построены крупные объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта.
2: Жители города чтят память героев Великой Отечественной войны. В каждой деревне и хуторе под Таганрогом есть братские могилы и кладбища павших бойцов. Именами героев названы улицы города. В Спартаковском переулке установлен памятник «Клятва юности». Он представляет собой две фигуры – юноши и девушки, дающих клятву подпольщиков. Рядом на гранитном обелиске высечены слова.
1: «Поклонитесь, потомки, героям народного мщения. Был нелегок их путь, но других не искали дорог. Поклянитесь, потомки, на площади этой священной, быть достойными тех, кто погиб за родной Таганрог».
2: В 2011 году указом президента Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Таганрогу было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

это плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.

0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Вжик,

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького.
0: Вжик-вжик-вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, вжик-вжик-вжик, уноси готовенького. Вжик-вжик-вжик, кто на новенького? Кто на новенького?

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 18 июля, в регионе преимущественно малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск и Донецк разрывают снаряды и мины, озверевшая власть без разбору по людям палит. И возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Горбунова Татьяна, руководитель волонтерской группы, Молчанова Марина и Пряткина Наталья, администраторы волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». Девочки, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вы сегодня к нам приехали с приключениями не совсем приятными, скажем так. С утра у нас были ракетные опасности, затем были дроны. Как вообще доехали?
4: Помолились и поехали. Вообще-то трасса была достаточно свободная. Только в городе много машин. Ну, а так, в принципе, хорошо доехали. А вот когда мы ехали к месту сбора в Шебекино, я живу в Таволжанке, девочки тоже живут не в Шебекино, но мы дважды стояли, пережидали, дроны были. Поэтому немножко припозднились. А так все хорошо.
2: Люди, чем ближе находятся к границе, тем говорят о происходящей ситуации более спокойно. Как вы думаете, почему?
3: Пятый год у нас идет СВО, и мы первые, кто ощутили с февраля 22 года, наверное, уже привыкли. Первое время мы боялись, нам было страшно, что летит, но человек привыкает ко всему, и это, как многие ребята говорят, что это очень плохо, что мы привыкли, потому что у нас нет того страха, когда нужно бояться.
2: Но есть же определенный алгоритм поведения в таких ситуациях.
3: Допустим, если в трассе нас рация не умолкает, радио тоже как бы срабатывает, когда летит дрон, прерывается эфир, и в эфире говорят, с какой стороны, где летит дрон. Мы ищем укромное место, где можно остановить автомобиль, выйти, чтобы хотя бы как-то спрятаться. Как только дают нам отбой, мы садимся и едем дальше.
2: А как вы думаете, почему говорят выйти из автомобиля, а не наоборот, увеличить скорость и поехать вперед?
3: Сейчас большое количество дронов, которые достигают уже 200 км в час. И уйти от дрона не всегда реально. И цель движущийся автомобиль – это то, что он может видеть в первую очередь. То есть, если как-то под дерево можно вот как-то встать или уйти в укрытие, то у тебя хоть какой-то шанс. А так ты становишься первым предметом, который он будет видеть и будет бить.
4: Потенциальная цель.
2: Когда-нибудь было желание уехать?
4: Нет.
3: Нет.
2: Люди, которые живут в других городах, очень часто мы слышим от них такие фразы, что «А что вы там сидите? Уезжайте». Почему не уезжаете вы?
4: Наверное, на первом месте все-таки любовь. Любовь к нашим воинам, любовь к нашей родине, любовь к нашей земле и любовь вообще ко всему, что здесь. Во-вторых, не позволит даже совесть уехать. Мы просто здесь нужны. Вы знаете, когда мы приезжаем к ребятам и видим их лица, слышим, что они нам говорят, а говорят они иногда такие вещи, от которых просто сердце рвется, уехать невозможно. Надо помогать.
2: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях администраторы и руководитель волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». Пряткина Наталья, Горбунова Татьяна и Молчанова Марина. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение беседы слушайте в следующем выпуске.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 18 июля, в регионе преимущественно малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Илья Майтаков, 29 лет. Родился в Красноярске. Живет в Белгороде. Сражался за Бахмут. Был ранен. Ветеран СВО. Кавалер Ордена Мужества.
11: После армии вы пошли работать в филармонию артистом балета. Как ваша мама отнеслась к такому выбору профессии?
12: Я со школы был в творчестве. Я ходил в театральный кружок. Мы выступали на сцене, играли спектакли, сценки, вели мероприятия. Также проводили дни города. Настолько нам было интересно и классно этим заниматься.
11: Мама поддерживала вас в этом?
12: Конечно, она приходила на спектакли. Ей это нравилось. Она была рада, что вот ее сын выступает на сцене.
11: А как на СВО вы попали?
12: Когда началась специальная военная операция, я и мой старший брат начали думать о том, чтобы пойти на фронт. Но тут же есть вторая сторона медали. У нас вполне нормальная жизнь, и мы этой жизнью не рискуем никак, мы не воюем. У нас есть работа, есть семья. Зачем идти на фронт? Но вот что-то свербело в душе. Все-таки у нас папа военный. Папа не стал в 21-м году. И мы поймали себя с братом на такой мысли, что, скорее всего, если бы папа жив был, он бы нас все-таки как-то пододвинул к этой теме пойти на фронт. Поразмышлять хотя бы. Но все-таки сомнения оставались. Мы готовились постепенно. То есть морально, физически изучали материальную часть. И когда в ночь 2 на 3 июля 2022 года прилетела точка У в центр города практически, и мы все прекрасно знаем последствия, частный сектор. И сомнения вот эти вот минимальные, они вообще отпали. 4 июля мы уехали уже подписывать контракт.
11: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
12: Я пробыл месяц, брат пробыл чуть-чуть дольше, потому что мы попали в штурмовое подразделение частной военной компании. И так как у нас задача была идти только вперед, не шагу назад, как Великую Отечественную, мы старались забрать город Артемовск. Наши подразделения были первые, кто туда заходил. Люди отсеивались очень быстро, по разным причинам. Кого-то ранило, кто-то погиб. Но задача есть, мы ее стараемся выполнить. Город Артемовск все-таки является стратегической точкой. Там очень хорошая логистика. Как железнодорожные пути, так и трассы и так далее. Подвоз там был колоссальный. Техники и личного состава со стороны ВСУ. Поэтому этот город особое значение имеет.
11: Что произошло?
12: Меня назначили старшим небольшого отряда. Нас было всего 4 человека. Нам сказали занять точку. Эта точка уже была под нашим контролем, просто там нужно было усиление. Моей главной задачей было не вступать в бой по собственной инициативе, а в случае нападения отражать атаку. Но если на основную группу, которую у нас находились чуть-чуть дальше, там и брат в основной группе был, и остальные ребята, если их начнут сжать, и они начнут отступать, моя задача их прикрывать. Все остальное время я обязан докладывать штаб, что происходит у них, у меня и в округе в целом. В принципе, все, что происходило в округе, это нас минировали, обстреливали и все. Потом моему пулеметному расчету, который состоит из 2 человек, прилетела граната. Я точно не видел откуда, потому что я находился в окопе. И попервой мне сказали, то, что никто не ранен, но потом один человек с пулеметного расчета пришел ко мне и сказал, что у него осколок в голову прилетел, застрял под кожей. Перерезал ему артерию, и он терял кровь. У осколков есть одна отличительная черта, что когда они летят горячие. Когда они заходят в тело, они запекают за собой весь вход. То есть кожу, мясо и так далее. Все, что ты можешь увидеть, это лиловая точка разного размера и жжение. Но ты не можешь понять, что произошло. И у него баротравма, контузия, кровотечение. Я ему постарался оказать первую помощь, как смог, потому что мы находились в полевых условиях после дождя. Чернозем там к тебе липнет очень сильно, как глина. И кроме того, чтобы перебинтовать ему голову, я ничего не мог сделать. Я весь грязный. Ему заразу в голову занести я не хочу, потому что я прекрасно знаю, чем это может закончиться. И когда я его поднимал, по нам отработал миномет. Прилетело где-то в метрах в 3-4 от нас, и я получил ранение тяжелое. У меня была сломана рука, нога, осколки зашли в живот, вырвано мясо с конечности, много всего. А товарищу повезло, слава богу, что ему все пришло в этот же самый пулемет и в бронежилет. Большую часть удара я на себя принял. Ко мне прибежал мой старший брат. Ему по рации сказали о том, что я ранен. Он мне с друзьями оказывал первую медицинскую помощь, и они меня и вытаскивали потом.
11: На сегодняшний день что по состоянию здоровья у вас?
12: Требуется замена коленного сустава, но это с рекомендацией, конечно, хирурга, и плюс еще искусственная коленная чашечка, и нужно пришить связки. То есть это где-то операция 3-4. Но они достаточно тяжелые на одну ногу. Скорее всего, лечение будет еще год-два идти. Это если скажут, что можно ставить. Угу. Потому что после последней операции, когда мне сняли аппарат Ализарова, мне хирург прямо сказал: сейчас мы поставить коленный сустав тебе не можем, потому что у тебя там находятся осколки, на них есть зараза. И в случае, если мы поставим сейчас протез, он просто сказал: мы тебе потом снимем этот протез и отрежем ногу. Либо сделаем ее полностью прямой, ты ее не согнуть, не разогнуть, ничего не сможешь. Вот она прямая будет, и все. Чтобы этого избежать, всех этих рисков, с учетом того, сколько операций я перенес и какой результат сейчас, лучше подождать 2 года. Сейчас вот 2 года прошли. Я думаю, что в середине июля я поеду на консультацию в Москву опять, но никто не дает 100% гарантии.
11: Когда мама узнала, что вы получили ранение?
12: У нас ситуация достаточно неоднозначная. Мы маме не сказали, что мы пошли на фронт. Мы соврали. Как делать нельзя. Да, я знаю, что многие мамы нас за это ругают. Мама сама нас за это ругала. Но могу объяснить, почему мы это сделали. Когда началась специальная военная операция, мы всей семьей следили за новостями, где что происходит. И чтобы не травмировать сразу маму и обречь ее на вот эти душевные страдания, мы придумали легенду, что мы поедем на север работать в шахту и так далее, потому что брат шахтер у меня.
11: Как вы думаете, мама поверила?
12: Мама поверила. Она сама.
11: Вы были убедительны?
12: Да.
11: Вы получили ранение? Как сказать маме?
12: Мы дальше начали врать. Мы сказали, что произошел несчастный случай на шахте.
11: Кто придумал такую историю?
12: Оба придумывали. По мере поступления проблем. Но когда я лежал в госпитале уже в Москве, и я не знал, что с моим братом. Он оставался там дальше на фронте, когда меня эвакуировали. Да, я очень сильно за него переживал, потому что все-таки штурмовое подразделение. Но спустя где-то 2-3 недели он со мной связался и сказал, что я ей там все хорошо. Он сказал маме о том, что я ранен. Они собрались и приехали ко мне. Я маме, в принципе, это в госпитале и признался. Потому что придумывать что-то на ходу, это было очень тяжело все-таки. Ты лежишь в палате тоже с такими же, как и ты, которые получили ранение. Ребят приходят, награждают офицеры. Офицеры интересуются, кто откуда. И как же это стыдно было говорить о том, что я просто гражданский человек. Потому что рядом мама находится. Вот. А потом я сказал маме, что я больше не могу врать. Да, я действительно был на фронте, и там я получил свое ранение. Мама сначала плакала. Не могла поверить. Но ее все успокаивали. И медсестры. Потому что, не знаю, вот мама у меня такой светлый человек, что ее все полюбили там. Мама у меня ухаживала за всеми парнями. Не только за мной, за всеми пацанами. Потом, со временем, мама сказала мне то, что: а я понимаю, почему вы пошли. Потому что вы сыновья кадрового советского офицера. И абсолютно неудивительно, что вы туда пошли.
11: Сегодня вы впервые на радио. Угу. И вот никогда еще вы не звонили маме отсюда. Давайте сделаем это прямо сейчас.
12: Давайте, я надеюсь, она сможет взять трубку. Алло.
0: Да, сыночка, привет.
12: Привет, мамуль. Мамуль, я сейчас на радио нахожусь.
0: Да.
12: Вот. Наша сегодняшняя тема – это разговор о маме. И я вот звоню тебе сказать то, что я тебя очень сильно люблю.
0: Спасибо, я тебя люблю.
12: мы вспоминали мое прошлое, то есть как я пошел на фронт, и хочу сказать тебе огромное спасибо за все твои переживания, за все твое старание.
5: Спасибо тебе и тебе, мое солнышко, что ты у меня есть. Но Господь мне подарил такого сыночка хорошего, доброго, ласкового, нежного, любимого. Спасибо тебе, моя радость, за все.
12: Я тебя очень сильно люблю, мам.
5: Я тебя люблю, мой
12: солдат. Все, я тебе чуть-чуть попозже позвоню, ладно?
5: Хорошо, моя радость, все, целую, обнимаю тебя крепко-крепко, пока.
12: Пока-пока.
8: Истории вернувшихся домой.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой.

0: нужно?
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: без погоды.
1: Сегодня, 18 июля, в регионе преимущественно малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Планируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: «Радио Z» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: давайте честно. С Вадимом Радченко.
1: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни. Давайте поговорим честно. Стараться охватить все, что у нас случалось в мире в рамках одной небольшой передачи, я даже пытаться не стану. Потому крупными мазками и галопом. Не только по Европам. Саммит НАТО в Турции был унылым до полной предсказуемости. Дональда Фредовича, причем во всех, даже самых потаенных местах, увлеченно вылизывал генсек альянса Рютте. Трамп при этом откровенно глумился над вассалами и требовал себе Гренландию. Облизывающие усиленно делали вид, что у них врожденная глухота. И она внезапно обострилась. Донни мастерски соскочил с ракетного вопроса, пообещал Укрфюреру лицензию на производство перехватчиков «Патриот» для Украины. То, что для производства, кроме лицензии, требуется построить сам сложнейший по технологиям завод, найти по всему миру остро дефицитнейшие комплектующие, изыскать и обучить высококвалифицированный персонал и прочее по мелочи. А весь этот процесс у Германии и Японии, которые уже имеют такие лицензии, занял годы. А Трампу что? Ему пообещать нетрудно. Морковка перед осликом. Пущай бегает. А там, как говорится, кто быстрее сдохнет. Либо шах, либо и шаг. Макрон, бритиши. Все прекрасно понимают, что наладить сверхсложное, буквально штучное производство на украинской производственной базе просто невозможно. По пиару много. Ну, они смогли. С нас-то спрос какой? Мы-то всей душой. Снова пиар-перемога. Киевский наемный клоун принуждает Россию к миру. А для убедительности создают новые коалиции. Дело в том, что Киев полностью исчерпал запас американских противоракет. И теперь наши «Искандеры», которые стали посещать Киев с завидной регулярностью, сбивать просто нечем. И перспектив на будущее не просматривается. Ну и что же дальше? Развязанная нагло саксами руками киевских нацистских марионеток инфраструктурная война вернулась и ударила бумерангом по оставшейся территории бывшей Украины. Создали в России проблемы на заправках. Получите тотальный вынос своих заправок по всей территории. И не только заправок. Горят цистерны, горят стоянки бензовозов, горит газовая инфраструктура. И свет с перебоями. Устроили террор кораблям в Азовском море? Получите тотальный вынос всей оставшейся вашей портовой инфраструктуры в море Черном. И уничтожение кораблей, которые задействованы в снабжении боевиков ВСУ. Захотели устроить срыв курортного сезона в Крыму? Одесса, единственный оставшийся сегодня курортный регион Украины, сейчас выхватывает зеркально. Как-то сразу переможные реляции на сопродельной, противной нам стороне подутихли. Кстати, а вы заметили, как именно Минобороны нашей страны сегодня докладывает об ударах по объектам на территории бывшей Украины? Заместитель генерального директора по радиовещанию ГТРК, журналист Андрей Медведев, очень точно подметил. С одной стороны, дается перечень пораженных объектов, видеоотчет, подтверждение поражения. А с другой, все это выдают довольно буднично. Сообщаем, мы день за днем последовательно все снесем, до чего дотянемся. Укронацисты так мечтали качнуть Россию изнутри до зимы, ибо они следующую зиму просто пережить уже не смогут. Зеленский вон даже утвердил для СБУ 40-дневную операцию влияния на державу-агрессора для побуждения к окончанию войны. А в итоге вместо вожделенного бензинового Майдана в России получил у себя Майдан картонный. Клоун постоянно забывает, что его наняли, и пытается что-то там такое делать от себя, чтобы сидеть только самому на распиле финансовых потоков. Ага, там, где он учился воровать, его хозяева преподавали. С 2022 года война кардинально поменялась. В мое время каждый знал этот рассказ о разговоре с ветераном. А сколько людей вы убили за время войны? Ни одного. А откуда у вас столько наград? Фашистов убивал. Время от времени повторять это надо. Если на секунду допустить, что враг победит, кровь и ужас Курского приграничья будут масштабированы на всю страну. Если на секунду допустить, что мы остановимся раньше, чем дело будет доделано, в будущем неизбежно придется продолжать. И в условиях более неблагоприятных, чем сейчас. Армия свое дело делает и доделает. И для того, чтобы это состоялось, наша обязанность продолжать быть ей опорой. С терпением и выдержкой в любых условиях и без оглядки на календарь. Народный фронт – платформа, очень много сделавшая и делающая и для победы, и вообще для страны. И разговор Верховного с его активистами на форуме «Все для победы» откровенный и искренний был, конечно, и формой благодарности за их дела. Нас ждет победа. Это значит, что на оставшуюся часть пути к ней надо запастись дыханием. Но вместе пройти эту часть – вопрос только в нашей воле и только наших усилий. Проблемы с нефтепродуктами в моменте есть, но ситуация будет выправляться. Честное признание трудностей, которое врагу удалось создать, и ответственное обязательство с ними справиться, которое довольно много где уже начало выполняться. А бить будем зеркально, только в разы мощнее. И противник это уже чувствует и почувствует того хуже. Отвечать придется не просто боками, а сползанием в такую катастрофу, что прошлая зима в сравнении сойдет за счастье. Сползанием именно в то состояние, которое изо всех сил пытаются устроить нам. В соответствии со всем сказанным, дело до конца и доведем.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала. Полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 18 июля, в регионе преимущественно малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: поклониться хочу.
1: Города Победы на радио Z.
2: Москва.
3: Архангельск.
2: Ковров.
3: Нет такого города.
2: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
3: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
2: и Татьяна Криницкая.
3: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Этот город связан с первыми шагами русского военно-морского флота, с борьбой России за безопасность южных границ, за выход к Азовскому и Черному морям. Таганрог.
3: 27 июля 1696 года Петр I с соратниками отправился на лодках в Азовское море, чтобы выбрать место для гавани. Экспедиция прибыла к высокому пустынному мысу Таганрогу. Именно здесь, 12 сентября 1698 года, было решено соорудить гавань для первого в истории России регулярного военно-морского флота. Эту дату принято считать официальным днем основания города.
2: Но уже через 13 лет город был полностью разрушен. После заключения Прутского мирного договора Россия обязалась возвратить Турции город Азов и разрушить Таганрог, а также не содержать военный флот на Азовском море.
3: Об этом трагическом решении царь сообщал руководителю обороны при Азове Апраксину так.
4: «Как не своей рукою пишу, нужно турок удовлетворить, Таганрог разорить как можно шире, однако же не портя фундамента, ибо, может быть, Бог иначе совершит».
3: Распоряжение Петра было исполнено, и в начале февраля 1712 года русские войска покинули разрушенный город.
2: Восстановление случилось только в ходе следующей русско-турецкой войны.
3: Летом 1855 года, во время Крымской войны, англо-французская эскадра подошла к Таганрогу. Парламентеры врага потребовали вывести из города все войска и сдать его без боя, угрожая в противном случае открыть массированный огонь. На размышление был дан один час.
2: Защитники ответили смелым отказом. «Русские не сдают своих городов. Таганрог не крепость, орудий у нас нет». Вы можете бомбардировать безнаказанно, не опасаясь получить в ответ хотя бы единый выстрел. Но таково ли призвание воина? Выходите на берег, мы померяемся силами, и если ваше возьмет, то мы ляжем до последнего, исполнив свой долг.
3: Немногочисленный русский гарнизон, фактически лишенный тяжелого вооружения, выстоял. Неприятелю пришлось отступить.
2: О начале Великой Отечественной войны таганрожцы узнали из выступления по радио Молотова. Это была неожиданная, страшная весть.
3: В июле 1941-го из рабочих был организован отряд самообороны и сформированы два батальона народного ополчения. Сотни людей шли в военкомат и записывались в ряды добровольцев.
2: Предприятия перешли на выпуск продукции военного назначения – артиллерийских снарядов, истребителей, мин и танковых запчастей.
3: В сентябре началась эвакуация городских учреждений. За 8 суток удалось вывести десятки эшелонов с оборудованием, материалами, техникой, людьми.
2: Немецкое командование придавало большое значение Таганрогу как важному стратегическому пункту, замыкавшему Азовское побережье по реке Миус. Во-первых, через него проходили железнодорожные линии, открывавшие путь и на Ростов, и на Донбасс. Во-вторых, в Таганроге находился аэродром, позволявший принимать легкие истребители и средние бомбардировщики.
3: 8 октября 1941-го немцы заняли Мариуполь. С этого дня Таганрог стал прифронтовым. Фашисты подтянули городу крупные силы – отборные танковые и мотодивизии.
2: Силы были слишком неравны. Утром 17 октября город был захвачен фашистами. Гестапо и жандармерия прочесывали улицы, дома в поисках красноармейцев. Всех, кто помогал защитникам Родины укрыться, расстреливали на месте.
3: Город перешел на немецкое время, на час назад. Открывались кафе, рестораны, театр, казино, куда разрешалось входить только солдатам вермахта. Даже скамейки в городском парке были с надписью «Только для немцев».
2: Осенью 1941 года фашисты собрали на одной из площадей более 1500 евреев. Было сказано, что их переселят в безопасное место. С собой нужно было взять документы, деньги, ценности и ручной багаж. Люди догадывались, каким трагическим может быть результат, но в глубине души каждого тлела искорка надежды.
3: Всех, кто пришел на площадь в этот день, расстреляли в Петрушинской балке или балке смерти, как окрестили ее таганрожцы. Там же были расстреляны военнопленные и партизаны, коммунисты и комсомольцы, больные и инвалиды.
2: За время оккупации в Петрушинской балке было убито 7000 таганрожцев. 1500 из них были детьми.
3: В Таганроге действовала подпольная организация. В ней состояло более 500 молодых комсомольцев. Они вели постоянную агитационную работу, уничтожали карателей и предателей, нарушали связь, выпускали и расклеивали листовки и прокламации. В начале 43-го предатели выдали нескольких участников подполья. Начались массовые аресты, пытки, казни.
2: Освобождение Таганрога напрямую зависело от сражения на Курской дуге, после которого началось наступление войск Южного фронта под командованием генерала Толбухина. Основной целью был прорыв Миус фронта, мощной линии обороны, которая проходила по правому берегу реки Миус.
3: Для штурма была сформирована ударная группа из танкового и кавалерийского корпусов. Уже в ночь с 27 на 28 августа в Таганрог пошли партизаны, а утром 30 августа в город ворвались бойцы стрелковых дивизий. С воздуха их поддерживала авиация. Таганрог снова стал нашим. Вечером в Москве был дан салют войскам-освободителям Таганрога.
5: Говорит Москва. Войска Южного фронта в результате ожесточенных боев разгромили таганрогскую группировку немцев и сегодня, 30 августа, овладели городом Таганрог.
2: Это был незабываемый день. Необыкновенная радость охватила всех. 682 дня оккупации завершились.
3: Немцы разрушили и сожгли в городе почти все промышленные предприятия, школы, больницы, жилые дома. Население Таганрога сократилось в два раза.
2: После войны быстрыми темпами началось восстановление. Кроме промышленных предприятий, были построены крупные объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта.
3: Жители города чтят память героев Великой Отечественной войны. В каждой деревне и хуторе под Таганрогом есть братские могилы и кладбища павших бойцов. Именами героев названы улицы города. В Спартаковском переулке установлен памятник «Клятва юности». Он представляет собой две фигуры – юноши и девушки, дающих клятву подпольщиков. Рядом на гранитном обелиске высечены слова.
2: «Поклонитесь, потомки, героям народного мщения. Был нелегок их путь, но других не искали дорог. Поклянитесь, потомки, на площади этой священной, быть достойными тех, кто погиб за родной Таганрог».
3: В 2011 году указом президента Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Таганрогу было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
1: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвал.

всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности.

0: 672.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме. Пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом. А коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря. Чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 19 июля, синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. Ночью плюс 16, в дневные часы до 25-28 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Горбунова Татьяна, руководитель волонтерской группы, Молчанова Марина и Пряткина Наталья, администраторы волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». Девочки, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы сегодня к нам приехали с приключениями не совсем приятными, скажем так. С утра у нас были ракетные опасности, затем были дроны. Как вообще доехали?
3: Помолились и поехали. Вообще-то трасса была достаточно свободная. Только в городе много машин. Ну, а так, в принципе, хорошо доехали. А вот когда мы ехали к месту сбора в Шебекино, я живу в Таволжанке, девочки тоже живут не в Шебекино, но мы дважды стояли, пережидали, дроны были. Поэтому немножко припозднились. А так все хорошо.
1: Люди, чем ближе находятся к границе, тем говорят о происходящей ситуации более спокойно. Как вы думаете, почему?
4: Пятый год у нас идет СВО, и мы первые, кто ощутили с февраля 22 года, наверное, уже привыкли. Первое время мы боялись, нам было страшно, что летит, но человек привыкает ко всему. И это, как многие ребята говорят, что это очень плохо, что мы привыкли, потому что у нас нет того страха, когда нужно бояться.
1: Но есть же определенный алгоритм поведения в таких ситуациях.
4: Допустим, если в трассе нас рация не умолкает, радио тоже как бы срабатывает, когда летит дрон, прерывается эфир, и в эфире говорят, с какой стороны, где летит дрон. Мы ищем укромное место, где можно остановить автомобиль, выйти, чтобы хотя бы как-то спрятаться. Как только дают нам отбой, мы садимся и едем дальше.
1: А как вы думаете, почему говорят выйти из автомобиля, а не наоборот, увеличить скорость и поехать вперед?
4: Сейчас большое количество дронов, которые достигают уже 200 км в час, и уйти от дрона не всегда реально. И цель — движущийся автомобиль — это то, что он может видеть в первую очередь. То есть, если как-то под дерево можно вот как-то встать или уйти в укрытие, то у тебя хоть какой-то шанс, а так ты становишься первым предметом, который он будет видеть и будет бить.
3: Потенциальная цель.
1: Когда-нибудь было желание уехать?
3: Нет.
4: Нет.
1: Люди, которые живут в других городах, очень часто мы слышим от них такие фразы, что «А что вы там сидите? Уезжайте». Почему не уезжаете вы?
3: Наверное, на первом месте все-таки любовь. Любовь к нашим воинам, любовь к нашей родине, любовь к нашей земле и любовь вообще ко всему, что здесь. Во-вторых, не позволит даже совесть уехать. Мы просто здесь нужны. Вы знаете, когда мы приезжаем к ребятам и видим их лица, слышим, что они нам говорят, а говорят они иногда такие вещи, от которых просто сердце рвется, уехать невозможно. Надо помогать.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях администраторы и руководитель волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». Пряткина Наталья, Горбунова Татьяна и Молчанова Марина. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение беседы слушайте в следующем выпуске.

0: утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой,

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Ты моей никогда не будешь.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней

0: наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 19 июля, синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. Ночью плюс 16, в дневные часы до 25-28 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
5: Мама. Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Илья Майтаков, 29 лет. Родился в Красноярске. Живет в Белгороде. Сражался за Бахмут. Был ранен. Ветеран СВО. Кавалер Ордена Мужества.
7: После армии вы пошли работать в филармонию артистом балета. Как ваша мама отнеслась к такому выбору профессии?
9: Я со школы был в творчестве. Я ходил в театральный кружок. Мы выступали на сцене, играли спектакли, сценки, вели мероприятия. Также проводили дни города. Настолько нам было интересно и классно этим заниматься.
7: Мама поддерживала вас в этом?
9: Конечно, она приходила на спектакли. Ей это нравилось. Она была рада, что вот ее сын вот выступает на сцене.
7: А как на СВО вы попали?
9: Когда началась специальная военная операция, я и мой старший брат начали думать о том, чтобы пойти на фронт. Но тут же есть вторая сторона медали. У нас вполне нормальная жизнь, и мы этой жизнью не рискуем никак, мы не воюем. У нас есть работа, есть семья. Зачем идти на фронт? Но вот что-то свербело в душе. Все-таки у нас папа военный. Папа не стало в 21-м году. И мы поймали себя с братом на такой мысли, что, скорее всего, если бы папа жив был, он бы нас все-таки как-то пододвинул к этой теме пойти на фронт, поразмышлять хотя бы. Но все-таки сомнения оставались. Мы готовились постепенно, то есть морально, физически изучали материальную часть. И когда в ночь со 2 на 3 июля 2022 года прилетела точка У в центр города практически, и мы все прекрасно знаем последствия, частный сектор. И сомнения вот эти вот минимальные, они вообще отпали. 4 июля мы уехали уже подписывать контракт.
7: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
9: Я пробыл месяц, брат пробыл чуть-чуть дольше, потому что мы попали в штурмовое подразделение частной военной компании. И так как у нас задача была идти только вперед, ни шагу назад, как Великую Отечественную, мы старались забрать город Артемовск. Наши подразделения были первые, кто туда заходил. Люди отсеивались очень быстро, по разным причинам. Кого-то ранило, кто-то погиб. Но задача есть, мы ее стараемся выполнить. Город Артемовск все-таки является стратегической точкой. Там очень хорошая логистика. Как железнодорожные пути, так и трассы и так далее. Подвоз там был колоссальный. Техники и личного состава со стороны ВСУ. Поэтому этот город особое значение имеет.
7: Что произошло?
9: Меня назначили старшим небольшого отряда. Нас было всего 4 человека. Нам сказали занять точку. Эта точка уже была под нашим контролем, просто там нужно было усиление. Моей главной задачей было не вступать в бой по собственной инициативе, а в случае нападения отражать атаку. Но если на основную группу, которую у нас находились чуть-чуть дальше, там и брат в основной группе был, и остальные ребята, если их начнут сжать, и они начнут отступать, моя задача их прикрывать. Все остальное время я обязан докладывать в штаб, что происходит у них, у меня и в округе в целом. В принципе, все, что происходило в округе, это нас минировали, обстреливали и все. Потом моему пулеметному расчету, который состоит из 2 человек, прилетела граната. Я точно не видел откуда, потому что я находился в окопе. И попервой мне сказали то, что никто не ранен, но потом один человек с пулеметного расчета пришел ко мне и сказал, что у него осколок в голову прилетел, застрял под кожей. Перерезал ему артерию, и он терял кровь. У осколка есть одна отличительная черта, что когда они летят горячие. Когда они заходят в тело, они запекают за собой весь вход. То есть кожу, мясо и так далее. Все, что ты можешь увидеть, это лиловая точка разного размера и жжение. Но ты не можешь понять, что произошло. И у него баротравма, контузия, кровотечение. Я ему постарался оказать первую помощь, как смог. Потому что мы находились в полевых условиях после дождя. Чернозем там к тебе липнет очень сильно, как глина. И кроме того, чтобы перебинтовать ему голову, я ничего не мог сделать. Я весь грязный. Ему заразу в голову занести я не хочу. Потому что я прекрасно знаю, чем это может закончиться. И когда я его поднимал, по нам отработал миномет. Прилетело где-то в метрах в 3-4 от нас, и я получил ранение тяжелое. У меня была сломана рука, нога, осколки зашли в живот, вырвано мясо с конечности, много всего. А товарищу повезло, слава богу, что ему все пришло в этот же самый пулемет и в бронежилет. Большую часть удара я на себя принял. Ко мне прибежал мой старший брат. Ему по рации сказали о том, что я ранен. Он мне с друзьями оказывал первую медицинскую помощь, и они меня и вытаскивали потом.
7: На сегодняшний день что по состоянию здоровья у вас?
9: Требуется замена коленного сустава, но это с рекомендацией, конечно, хирурга, и плюс еще искусственная коленная чашечка, и нужно пришить связки. То есть это где-то операция 3-4. Но они достаточно тяжелые на одну ногу. Скорее всего, лечение будет еще год-два идти. Это если скажут, что можно ставить. Угу. Потому что после последней операции, когда мне сняли аппарат Ализарова, мне хирург прямо сказал: сейчас мы поставить коленный сустав тебе не можем, потому что у тебя там находятся осколки, на них есть зараза. И в случае, если мы поставим сейчас протез, он просто сказал: мы тебе потом снимем этот протез и отрежем ногу. Либо сделаем ее полностью прямой, ты ее не согнуть, не разогнуть, ничего не сможешь. Вот она прямая будет, и все. Чтобы этого избежать, всех этих рисков, с учетом того, сколько операций я перенес и какой результат сейчас, лучше подождать 2 года. Сейчас вот 2 года прошли. Я думаю, что в середине июля я поеду на консультацию в Москву опять. Но никто не дает 100% гарантии.
7: Когда мама узнала, что вы получили ранение?
9: У нас ситуация достаточно неоднозначная. Мы маме не сказали, что мы пошли на фронт. Мы соврали. Как делать нельзя. Да, я знаю, что многие мамы нас за это ругают. Мама сама нас за это ругала. Но могу объяснить, почему мы это сделали. Когда началась специальная военная операция, мы всей семьей следили за новостями, где что происходит. И чтобы не травмировать сразу маму и обречь ее на вот эти душевные страдания, мы придумали легенду, что мы поедем на север работать в шахту и так далее, потому что брат шахтер у меня.
7: Как вы думаете, мама поверила?
9: Мама поверила. Она сама.
7: Вы были убедительны?
9: Да.
7: Вы получили ранение? Как сказать маме?
9: Мы дальше начали врать. Мы сказали, что произошел несчастный случай на шахте.
7: Кто придумал такую историю?
9: Оба придумывали. По мере поступления проблем. Но когда я лежал в госпитале уже в Москве, и я не знал, что с моим братом. Он оставался там дальше на фронте, когда меня эвакуировали. То я очень сильно за него переживал, потому что все-таки штурмовое подразделение. Но спустя где-то 2-3 недели он со мной связался и сказал, что я ей там все хорошо. Он сказал маме о том, что я ранен. Они собрались и приехали ко мне. Я маме, в принципе, это в госпитале и признался. Потому что придумывать что-то на ходу, это было очень тяжело все-таки. Ты лежишь в палате тоже с такими же, как и ты, которые получили ранения. Ребят приходят, награждают офицеры. Офицеры интересуются, кто откуда. И как же это стыдно было говорить о том, что я просто гражданский человек. Потому что рядом мама находится. Вот. А потом я сказал маме, что я больше не могу врать. Да, я действительно был на фронте, и там я получил свое ранение. Мама сначала плакала, не могла поверить. Но ее все успокаивали, и медсестры, потому что, не знаю, вот мама у меня такой светлый человек, что ее все полюбили там. Мама у меня ухаживала за всеми парнями, не только за мной, за всеми пацанами. Потом, со временем, мама сказала мне то, что я понимаю, почему вы пошли. Потому что вы сыновья кадрового советского офицера, и абсолютно неудивительно, что вы туда пошли.
7: Сегодня вы впервые на радио, и вот никогда еще вы не звонили маме отсюда. Давайте сделаем это прямо сейчас.
9: Давайте, я надеюсь, она сможет взять трубку. Алло.
0: Да, Сенечка, привет.
9: Привет, мамуль. Мамуль, я сейчас на радио нахожусь.
0: Да.
9: Вот. Наша сегодняшняя тема – это разговор о маме. И я вот звоню тебе сказать то, что я тебя очень сильно люблю.
0: Спасибо,
9: я тебя люблю. Мы вспоминали мое прошлое, то есть как я пошел на фронт. И хочу сказать тебе огромное спасибо за все твои переживания, за все твое старание.
0: Спасибо, родная. Спасибо тебе и тебе, мое солнышко, что ты у меня есть. Ну, Господь, не подарил такого сыночка хорошего. доброго, ласкового, нежного, любимого. Спасибо тебе, моя радость, за все.
9: Я тебя очень сильно люблю, мам.
0: Я тебя люблю, мой сладкий.
9: Все, я тебе чуть-чуть попозже позвоню, ладно?
0: Хорошо, моя радость, все, целую, обнимаю тебя крепко-крепко, пока.
9: Пока-пока.
6: Истории вернувшихся домой.

Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены.

0: С помощью волонтеров доставим ее бойцу.
1: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
1: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
3: Суета, каждый день я куда-то спешу.

хожу. И не сплю я, и все надоело, и нет больше сил. Но стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

дышит в твое окно, впитает небо немые сны.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 19 июля, синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. Ночью плюс 16, в дневные часы до 25-28 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: тобой.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Высоко над головой синеет небо, и волнуют душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не на жизнь, а на смерть встала вся страна. И несем мы снова алые гвоздики тем, кто стал сильнее, чем сама война. С

славу честь, гремят салюты до утра. Ура, ура, ура! Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве. И салют победы над родной Москвой. Пусть все дальше нас от грохота орудий вновь и вновь уносит времени река. Но героев наших все мы помнить будем. Подвиг русского солдата на века.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио Z.
1: Опустилась на цветы ночь росой холодною.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.

0: ее бойцу.
1: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
1: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 19 июля, синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. Ночью плюс 16, в дневные часы до 25-28 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Этот город связан с первыми шагами русского военно-морского флота, с борьбой России за безопасность южных границ, за выход к Азовскому и Черному морям. Таганрог.
2: 27 июля 1696 года Петр I с соратниками отправился на лодках в Азовское море, чтобы выбрать место для гавани. Экспедиция прибыла к высокому пустынному мысу Таганрогу. Именно здесь 12 сентября 1698 года было решено соорудить гавань для первого в истории России регулярного военно-морского флота. Эту дату принято считать официальным днем основания города.
1: Но уже через 13 лет город был полностью разрушен. После заключения Прутского мирного договора Россия обязалась возвратить Турции город Азов и разрушить Таганрог, а также не содержать военный флот на Азовском море.
2: Об этом трагическом решении царь сообщал руководителю обороны при Азове Апраксину так.
3: «Как не своей рукою пишу, нужно турок удовлетворить, Таганрог разорить как можно шире, однако же не портя фундамента, ибо, может быть, Бог иначе совершит».
2: Распоряжение Петра было исполнено, и в начале февраля 1712 года русские войска покинули разрушенный город.
1: Восстановление случилось только в ходе следующей русско-турецкой войны.
2: Летом 1855 года, во время Крымской войны, англо-французская эскадра подошла к Таганрогу. Парламентеры врага потребовали вывести из города все войска и сдать его без боя, угрожая в противном случае открыть массированный огонь. На размышление был дан один час.
1: Защитники ответили смелым отказом. Русские не сдают своих городов. Таганрог не крепость, орудий у нас нет. Вы можете бомбардировать безнаказанно, не опасаясь получить в ответ хотя бы единый выстрел. Но таково ли призвание воина? Выходите на берег, мы померяемся силами. И если ваше возьмет, то мы ляжем до последнего, исполнив свой долг.
2: Немногочисленный русский гарнизон, фактически лишенный тяжелого вооружения, выстоял. Неприятелю пришлось отступить.
1: О начале Великой Отечественной войны таганрожцы узнали из выступления по радио Молотова. Это была неожиданная, страшная весть.
2: В июле 1941-го из рабочих был организован отряд самообороны и сформированы два батальона народного ополчения. Сотни людей шли в военкомат и записывались в ряды добровольцев.
1: Предприятия перешли на выпуск продукции военного назначения – артиллерийских снарядов, истребителей, мин и танковых запчастей.
2: В сентябре началась эвакуация городских учреждений. За 8 суток удалось вывести десятки эшелонов с оборудованием, материалами, техникой, людьми.
1: Немецкое командование придавало большое значение Таганрогу как важному стратегическому пункту, замыкавшему Азовское побережье по реке Миус. Во-первых, через него проходили железнодорожные линии, открывавшие путь и на Ростов, и на Донбасс. Во-вторых, в Таганроге находился аэродром, позволявший принимать легкие истребители и средние бомбардировщики.
2: 8 октября 1941-го немцы заняли Мариуполь. С этого дня Таганрог стал прифронтовым. Фашисты подтянули городу крупные силы, отборные танковые и мотодивизии.
1: Силы были слишком неравны. Утром 17 октября город был захвачен фашистами. Гестапо и жандармерия прочесывали улицы, дома в поисках красноармейцев. Всех, кто помогал защитникам Родины укрыться, расстреливали на месте.
2: Город перешел на немецкое время, на час назад. Открывались кафе, рестораны, театр, казино, куда разрешалось входить только солдатам вермахта. Даже скамейки в городском парке были с надписью «Только для немцев».
1: Осенью 1941 года фашисты собрали на одной из площадей более 1500 евреев. Было сказано, что их переселят в безопасное место. С собой нужно было взять документы, деньги, ценности и ручной багаж. Люди догадывались, каким трагическим может быть результат, но в глубине души каждого тлела искорка надежды.
2: Всех, кто пришел на площадь в этот день, расстреляли в Петрушинской балке или балке смерти, как окрестили ее таганрожцы. Там же были расстреляны военнопленные и партизаны, коммунисты и комсомольцы, больные и инвалиды.
1: За время оккупации в Петрушинской балке было убито 7000 таганрожцев. 1500 из них были детьми.
2: В Таганроге действовала подпольная организация. В ней состояло более 500 молодых комсомольцев. Они вели постоянную агитационную работу, уничтожали карателей и предателей, нарушали связь, выпускали и расклеивали листовки и прокламации. В начале 43-го предатели выдали нескольких участников подполья. Начались массовые аресты, пытки, казни.
1: Освобождение Таганрога напрямую зависело от сражения на Курской дуге, после которого началось наступление войск Южного фронта под командованием генерала Толбухина. Основной целью был прорыв Миус фронта, мощной линии обороны, которая проходила по правому берегу реки Миус.
2: Для штурма была сформирована ударная группа из танкового и кавалерийского корпусов. Уже в ночь 27 на 28 августа в Таганрог вошли партизаны, а утром 30 августа в город ворвались бойцы стрелковых дивизий. С воздуха их поддерживала авиация. Таганрог снова стал нашим. Вечером в Москве был дан салют войскам-освободителям Таганрога.
4: Говорит Москва. Войска Южного фронта в результате ожесточенных боев разгромили таганрогскую группировку немцев и сегодня, 30 августа, овладели городом Таганрог.
1: Это был незабываемый день. Необыкновенная радость охватила всех. 682 дня оккупации завершились.
2: Немцы разрушили и сожгли в городе почти все промышленные предприятия, школы, больницы, жилые дома. Население Таганрога сократилось в два раза.
1: После войны быстрыми темпами началось восстановление. Кроме промышленных предприятий, были построены крупные объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта.
2: Жители города чтят память героев Великой Отечественной войны. В каждой деревне и хуторе под Таганрогом есть братские могилы и кладбища павших бойцов. Именами героев названы улицы города. В Спартаковском переулке установлен памятник «Клятва юности». Он представляет собой две фигуры – юноши и девушки, дающих клятву подпольщиков. Рядом на гранитном обелиске высечены слова.
1: «Поклонитесь, потомки, героям народного мщения. Был нелегок их путь, но других не искали дорог. Поклянитесь, потомки, на площади этой священной, быть достойными тех, кто погиб за родной Таганрог».
2: В 2011 году указом президента Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Таганрогу было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Радио Z.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2390.

0: быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 19 июля, синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. Ночью плюс 16, в дневные часы до 25-28 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: осталось выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Горбунова Татьяна, руководитель волонтерской группы, Молчанова Марина и Пряткина Наталья, администраторы волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». Девочки, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вы сегодня к нам приехали с приключениями не совсем приятными, скажем так. С утра у нас были ракетные опасности, затем были дроны. Как вообще доехали?
4: Помолились и поехали. Вообще-то трасса была достаточно свободная. Только в городе много машин. Ну, а так, в принципе, хорошо доехали. А да. Вот когда мы ехали к месту сбора в Шебекино, Я живу в Таволжанке, девочки тоже живут не в Шебекино, но мы дважды стояли, пережидали, дроны были. Поэтому немножко припозднились. А так все хорошо.
2: Люди, чем ближе находятся к границе, тем говорят о происходящей ситуации более спокойно. Как вы думаете, почему?
5: Пятый год у нас идет СВО, и мы первые, кто ощутили с февраля 22 года. Наверное, уже привыкли. Первое время мы боялись, нам было страшно, что летит. Но человек привыкает ко всему, и это, как многие ребята говорят, что это очень плохо, что мы привыкли, потому что у нас нет того страха, когда нужно бояться.
2: Но есть же определенный алгоритм поведения в таких ситуациях.
5: Допустим, если в трассе нас рация не умолкает, радио тоже как бы срабатывает, когда летит дрон, прерывается эфир, и в эфире говорят, с какой стороны, где летит дрон. Мы ищем укромное место, где можно остановить автомобиль, выйти, чтобы хотя бы как-то спрятаться. Как только дают нам отбой, мы садимся и едем дальше.
2: А как вы думаете, почему говорят выйти из автомобиля, а не наоборот, увеличить скорость и поехать вперед?
5: Сейчас большое количество дронов, которые достигают уже 200 км в час. И уйти от дрона не всегда реально. И цель движущийся автомобиль – это то, что он может видеть в первую очередь. То есть, если как-то под дерево можно вот как-то встать или уйти в укрытие, то у тебя хоть какой-то шанс. А так ты становишься первым предметом, который он будет видеть и будет бить.
4: Потенциальная цель.
2: Когда-нибудь было желание уехать?
4: Нет.
5: Нет.
2: Люди, которые живут в других городах, очень часто мы слышим от них такие фразы, что «А что вы там сидите? Уезжайте». Почему не уезжаете вы?
4: Наверное, на первом месте все-таки любовь. Любовь к нашим воинам, любовь к нашей родине, любовь к нашей земле и любовь вообще ко всему, что здесь. Во-вторых, не позволит даже совесть уехать. Мы просто здесь нужны. Вы знаете, когда мы приезжаем к ребятам и видим их лица, слышим, что они нам говорят, а говорят они иногда такие вещи, от которых просто сердце рвется, уехать невозможно. Надо помогать.
2: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях администраторы и руководитель волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». Пряткина Наталья, Горбунова Татьяна и Молчанова Марина. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение беседы слушайте в следующем выпуске.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошего.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 19 июля, синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. Ночью плюс 16, в дневные часы до 25-28 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

что в окопе рядом бравые ребята. Я счастлив тем, что жив и что дышу.

0: поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется.
1: Я вернулся.
2: Истории вернувшихся домой.
3: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
4: Илья Майтаков, 29 лет. Родился в Красноярске, живет в Белгороде. Сражался за Бахмут, был ранен. Ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества.
5: После армии вы пошли работать в филармонию артистом балета. Как ваша мама отнеслась к такому выбору профессии?
6: Я со школы был в творчестве. Я ходил в театральный кружок. Мы выступали на сцене, играли спектакли, сценки, вели мероприятия. Также проводили дни города. Настолько нам было интересно и классно этим заниматься.
5: Мама поддерживала вас в этом?
6: Конечно, она приходила на спектакли. Ей это нравилось. Она была рада, что вот ее сын выступает на сцене.
5: А как на СВО вы попали?
6: Когда началась специальная военная операция, я и мой старший брат начали думать о том, чтобы пойти на фронт. Но тут же есть вторая сторона медали. У нас вполне нормальная жизнь, и мы этой жизнью не рискуем никак. Мы не воюем. У нас есть работа, есть семья. Зачем идти на фронт? Но вот что-то свербело в душе. Все-таки у нас папа военный. Папа не стало в 21-м году. И мы поймали себя с братом на такой мысли, что, скорее всего, если бы папа жив был, он бы нас все-таки как-то пододвинул к этой теме пойти на фронт, поразмышлять хотя бы. Но все-таки сомнения оставались. Мы готовились постепенно, то есть морально, физически изучали материальную часть. И когда в ночь со 2 на 3 июля 2022 года прилетела точка У в центр города практически, и мы все прекрасно знаем последствия, частный сектор. И сомнения вот эти вот минимальные, они вообще отпали. 4 июля мы уехали уже подписывать контракт.
5: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
6: Я пробыл месяц, брат пробыл чуть-чуть дольше, потому что мы попали в штурмовое подразделение частной военной компании. И так как у нас задача была идти только вперед, не шагу назад, как Великую Отечественную, мы старались забрать город Артемовск. Наши подразделения были первые, кто туда заходил. Люди отсеивались очень быстро, по разным причинам. Кого-то ранило, кто-то погиб. Но задача есть, мы ее стараемся выполнить. Город Артемовск все-таки является стратегической точкой. Там очень хорошая логистика. Как железнодорожные пути, так и трассы и так далее. Подвоз там был колоссальный. Техники и личного состава со стороны ВСУ. Поэтому этот город особое значение имеет.
5: Что произошло?
6: Меня назначили старшим небольшого отряда. Нас было всего 4 человека. Нам сказали занять точку. Эта точка уже была под нашим контролем, просто там нужно было усиление. Моей главной задачей было не вступать в бой по собственной инициативе, а в случае нападения отражать атаку. Но если на основную группу, которую у нас находились чуть дальше, там и брат в основной группе был, и остальные ребята, если их начнут сжать, и они начнут отступать, моя задача их прикрывать. Все остальное время я обязан докладывать штаб, что происходит у них у меня и в округе в целом. В принципе, все, что происходило в округе, это нас минировали, обстреливали и все. Потом моему пулеметному расчету, который состоит из двух человек, прилетела граната. Я точно не видел откуда, потому что я находился в окопе. И попервой мне сказали то, что никто не ранен, но потом один человек с пулеметного расчета пришел ко мне и сказал, что у него осколок в голову прилетел, застрял под кожей. Перерезал ему артерию, и он терял кровь. У осколков есть одна отличительная черта, что когда они летят горячие. Когда они заходят в тело, они запекают за собой весь вход. То есть кожу, мясо и так далее. Все, что ты можешь увидеть, это лиловая точка разного размера и жжение. Но ты не можешь понять, что произошло. И у него баротравма, контузия, кровотечение. Я ему постарался оказать первую помощь, как смог. Потому что мы находились в полевых условиях после дождя. Чернозем там к тебе липнет очень сильно, как глина. И кроме того, чтобы перебинтовать ему голову, я ничего не мог сделать. Я весь грязный. Ему заразу в голову занести я не хочу. Потому что я прекрасно знаю, чем это может закончиться. И когда я его поднимал, по нам отработал миномет. Прилетело где-то в метрах в 3-4 от нас, и я получил ранение тяжелое. У меня была сломана рука, нога, осколки зашли в живот, вырвано мясо с конечности, много всего. А товарищу повезло, слава богу, что ему все пришло в этот же самый пулемет и в бронежилет. Большую часть удара я на себя принял. Ко мне прибежал мой старший брат. Ему по рации сказали о том, что я ранен. Он мне с друзьями оказывал первую медицинскую помощь, и они меня и вытаскивали потом.
5: На сегодняшний день что по состоянию здоровья у вас?
6: Требуется замена коленного сустава, но это с рекомендацией, конечно, хирурга, и плюс еще искусственная коленная чашечка, и нужно пришить связки. То есть это где-то операция 3-4. Но они достаточно тяжелые на одну ногу. Скорее всего, лечение будет еще год-два идти. Это если скажут, что можно ставить. Угу. Потому что после последней операции, когда мне сняли аппарат Ализарова, мне хирург прямо сказал, сейчас мы поставить коленный сустав тебе не можем, потому что у тебя там находятся осколки, на них есть зараза. И в случае, если мы поставим сейчас протез, он просто сказал, мы тебе потом снимем этот протез и отрежем ногу. Либо сделаем ее полностью прямой, ты ее не согнуть, не разогнуть, ничего не сможешь. Вот она прямая будет, и все. Чтобы этого избежать, всех этих рисков, с учетом того, сколько операций я перенес и какой результат сейчас, лучше подождать 2 года. Сейчас вот 2 года прошли. Я думаю, что в середине июля я поеду на консультацию в Москву опять, но никто не дает 100% гарантии.
5: Когда мама узнала, что вы получили ранение?
6: У нас ситуация достаточно неоднозначная. Мы маме не сказали, что мы пошли на фронт. Мы соврали. Как делать нельзя. Да, я знаю, что многие мамы нас за это ругают. Мама сама нас за это ругала. Но могу объяснить, почему мы это сделали. Когда началась специальная военная операция, мы всей семьей следили за новостями, где что происходит. И чтобы не травмировать сразу маму и обречь ее на вот эти душевные страдания, мы придумали легенду, что мы поедем на север работать в шахту и так далее, потому что брат шахтер у меня.
5: Как вы думаете, мама поверила?
6: Мама поверила. Она сама.
5: Вы были убедительны?
6: Да.
5: Вы получили ранение? Как сказать маме?
6: Мы дальше начали врать. Мы сказали, что произошел несчастный случай на шахте.
5: Кто придумал такую историю?
6: Оба придумывали. По мере поступления проблем. Но когда я лежал в госпитале уже в Москве, и я не знал, что с моим братом. Он оставался там дальше на фронте, когда меня эвакуировали. Да я очень сильно за него переживал, потому что все-таки штурмовое подразделение. Но спустя где-то 2-3 недели он со мной связался и сказал, что ей там все хорошо. Он сказал маме о том, что я ранен. Они собрались и приехали ко мне. Я маме, в принципе, это в госпитале и признался. Потому что придумывать что-то на ходу, это было очень тяжело все-таки. Ты лежишь в палате тоже с такими же, как и ты, которые получили ранения. Ребят приходят, награждают офицеры. Офицеры интересуются, кто откуда. И как же это стыдно было говорить о том, что я просто гражданский человек. Потому что рядом мама находится. Вот. А потом я сказал маме, что я больше не могу врать. Да, я действительно был на фронте, и там я получил свое ранение. Мама сначала плакала. не могла поверить. Но ее все успокаивали, и медсестры, потому что, не знаю, вот мама у меня такой светлый человек, что ее все полюбили там. Мама у меня ухаживала за всеми парнями, не только за мной, за всеми пацанами. Потом, со временем, мама сказала мне то, что я понимаю, почему вы пошли. Потому что вы сыновья кадрового советского офицера, и абсолютно неудивительно, что вы туда пошли.
5: Сегодня вы впервые на радио. Угу. И вот никогда еще вы не звонили маме отсюда. Давайте сделаем это прямо сейчас.
6: Давайте, я надеюсь, она сможет взять трубку. Алло.
1: Да, Сонечка,
6: привет. Привет, мамуль. Мамуль, я сейчас на радио нахожусь.
1: Да.
6: Вот. Наша сегодняшняя тема – это разговор о маме. И я вот звоню тебе сказать то, что я тебя очень сильно люблю. Мы вспоминали мое прошлое, то есть как я пошел на фронт, и хочу сказать тебе огромное спасибо за все твои переживания, за все твое старание.
1: Спасибо тебе и тебе, моя солнышко, что ты у меня есть. Но Господь не подарил такого сыночка хорошего, доброго, ласкового, нежного, любимого. Спасибо тебе, моя радость, за все.
6: Я тебя очень сильно люблю.
1: Я тебя люблю, мой солдат.
6: Я тебе чуть-чуть попозже позвоню, ладно?
1: Хорошо, моя радость. Все, целую. Моя тебе крепко. Пока.
6: Пока-пока.
2: Истории вернувшихся домой.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: на вкус.
1: Радио Z.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра, 19 июля, синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. Ночью плюс 16, в дневные часы до 25-28 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да. Судьбе шепнем.
2: Ha ha ha!

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 19 июля, синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. Ночью плюс 16, в дневные часы до 25-28 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Позвони как-нибудь.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Уходит день, вливаясь в век.

но видит Бог не журналистской спеси ради, а ради пары честных строк.

0: которой шепчет он: живите и в тихой песне про
1: Радио Зет. Звук отечества, что громок и понятен.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 19 июля, синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. Ночью плюс 16, в дневные часы до 25-28 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

лесу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир —

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра, 19 июля, синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. Ночью плюс 16, в дневные часы до 25-28 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тих.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам.

Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: облака. Снова за полночь не спится в ожидании звонка.
1: И мы среди забот и суеты. Хочу,
0: хочу

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Тысячи путей, тысячи дорог, надо выбрать лишь один.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС 77-85006. Для слушателей старше